0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: встречай лето вместе с любимым радио 104
1: FM. Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

зажигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый. Он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Джеланд и Эстео. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Черри. И двигатели концерна АГР – это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Черри. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше боха». Популярный в 70-х стиль стал модным направлением лета. Во-первых, набирают дикую популярность сейчас белые блузки в стиле боха, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Еще в прошлом году их активно носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Сейчас подобные блузки появились в коллекциях многих мировых известных брендов. Таким образом, романтичная и в то же время элегантная блузка стала идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне. Очарование длиною в 40 лет. Во-вторых, в моду этим летом вернулись и платья в стиле боха из 70-х. Их отличительные черты – насыщенные цвета, яркие принты, наличие рюшей и бахромы. Соперничают с ними в популярности связанные крючком модели – платья длины мини и фасона халтер. Это платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли. Также не теряют актуальности этим летом и прозрачные варианты, например, из шифона или кружева. Лет 50 назад их просто обожала популярная певица Шер. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batiste». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома – оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: надо. Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09. Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Я спокойна. Я жду отпуск.
3: А лето уже с тобой.
4: Лето твоей свободы
3: на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето!

0: расскажу тебе обо всем.
1: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

В формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню

0: Реклама на местном радио.
1: Если суши, то это Юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные

0: вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Колевальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: позвонит.
1: Кто там? Лето? Лето! Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето!

Словно поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Глава Карелии сообщил о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важное преимущество для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранить средняя заработная плата. Кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направят в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по диспансеризации выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии. И это, по мнению Артура Парфенчикова, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Лоукском, Сегежском, Медвежегорском и Каливальском округах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Выпускники в Карелии массово выбирают специальность сварщика. Приемная кампания в колледжах и техникумах в разгаре. На первый курс в учреждении среднего профессионального образования поступят в этом году около 5000 человек. Выпускники могут выбрать обучение в одном из 18 учреждений среднего профессионального образования. По информации Карельского министерства образования и спорта, самым популярным направлением стало сварочное производство. На втором по популярности месте техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Транспортных средств, на третьем месте – строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Среди других востребованных направлений у выпускников школ туризм и гостеприимство, лечебное дело и строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Швейная фабрика «Арктика» предложила Костомукскому политехническому колледжу заключать договоры о целевом обучении. Абитуриенты, планирующие поступать на специальность «Мастер по изготовлению швейных изделий», получат стипендию до 5000 рублей с первого дня обучения и гарантированное трудоустройство.

0: устройства. Прием заявок на целевое обучение продлится до 15 августа. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменен рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводска в 20 часов. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билетов. Экомобиль завтра снова появится в Костомукше. У жителей города будет возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, 25 июля с 17 до 19 часов будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. В Окнаволоке 2 августа отметят День деревни. Ярким акцентом программы станет конкурс для любителей флористики. Организаторы ждут всех, кто хочет превратить полевые цветы в маленькое произведение искусства и собрать летний букет. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет и взрослые. Принести свою цветочную композицию необходимо 2 августа с 12 до 13 часов. На празднике будет организована специальная точка для приема и выставки букетов. В букетах можно использовать любые цветы, дачные, лесные растения и другие. Разрешены и сухоцветы. Для украшения подойдут бумага, ткани и любой другой реквизит. Партнеры конкурса подготовили ценные призы для победителей конкурса и приятные подарки для участников. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно, без осадков. Плюс 16-18 градусов обещают синоптики в течение дня. И ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 16-17 градусов тепла, небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 16, плюс 20 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 10 метров в секунду, а завтра в Калевале воздух прогреется до 18 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Ну вот и долгожданная пятница, и чтобы добавить настроение этому дню, прямо сейчас мы готовы раздавать наши музыкальные радиодесерты именинникам сегодняшнего дня. 911-402-2040, наш телефон, и если вам есть кому адресовать теплые слова и любимые песни, прямо сейчас пишите смс, ну а я все ваши пожелания передам в прямом эфире.
4: Мозг на ус сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. На Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Ради ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты,

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну, а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Татьяне Корниленко. С днем рождения поздравляют вас ваши коллеги. Татьяна желает хорошего настроения, вдохновения, побольше ярких эмоций и, конечно же, ярких впечатлений. С днем рождения!

Иван Дементьев сегодня отмечает свой день рождения. С днем рождения поздравляют вас ваши коллеги, Иван. Желают вам новых побед, настоящих друзей рядом и чтобы жизнь радовала неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

И еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Ане Гущиной, которая сегодня принимает комплименты, поздравления по случаю своих именин. Аня, пусть впереди будет только свет, но а сердце всегда поет от радости. С днем рождения!

Сергей Селиванов отмечает сегодня свой день рождения, принимает поздравления по этому поводу и ваши коллеги. Сергей желает вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. С днем рождения!

Но я уверена, что лучше всех сегодня дела и у Елены Ткаченко, которая отмечает свой день рождения сегодня. Елена, я желаю вам, чтобы ваш жизненный путь был очень насыщенным, но каждый новый шаг приближал к вашим мечтам.

Ну а прямо сейчас порция радиодесерта отправляется Андрею Лесонину, который принимает поздравления по случаю дня рождения. Андрей, пусть какие трудности не сбивают вас с пути, все задуманное обязательно исполняется. Ну и самое главное, пусть в вашем сердце всегда будет это самое ощущение счастья. С днем рождения!

Коллеги Юлии Осиповой поздравляют, Юля, вас с днем рождения. Желают вам, чтобы ваша жизнь была продуктивной, но не утомительной. Побольше ярких эмоций, обязательно хороших дней, светлых моментов и ощущения счастья.

Валерий Волков прямо сейчас принимает поздравления от своих коллег и друзей. Валерий, пусть ваши цели достигаются с минимальными усилиями, но настроение ваше всегда остается на высоте. С днем рождения!

Александр Костыгов отмечает свой день рождения сегодня. Пусть у вас, Александр, будет время на все самое важное и силы на все самое нужное. Желаю вам стабильности и душевного тепла. С днем рождения!

И последняя в этом часе порция радиодесерта отправляется Ирине Шапковой, которая отмечает свой день рождения. Ирина, пусть в вашей жизни больше спокойных дней, добра в доме и улыбок ваших близких. Ну и пусть ваше сердце всегда будет согрето вниманием. С днем рождения!

0: на местном радио.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
5: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
4: Вот это CityLink!
8: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
9: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
10: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИК-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
11: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Перешагнули мы с вами летний экватор. На первую половину рассчитывали мы, конечно, сильно, но жаркими денечками она не очень-то нас радовала. Сможет ли оправдать аномально жаркие прогнозы синоптиков вторая часть летней истории, крайне нам любопытно. Предлагаю со своей стороны сделать все возможное, чтобы тепло и жара к нам вернулись. Приступим к приготовлению зелья. Берем 20 лучших треков недели и бережно завариваем их в нашем пятничном напитке. Вуаля, друзья, крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки. Ну а я, Катя Бажова, уже бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах «Ювелир Прайл» в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. Торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Останемся мы без огненного яркого нынче светила, которым последние недели нас стабильно радовал и согревал певец Иракли. Он юноша рациональный, все самое теплое носит с собой. И даже солнце. Таким образом, уходя, он оставляет о себе, друзья, самые жаркие воспоминания. Очень дальновидно. Трек «Солнце внутри» Иракли, к сожалению, прощается.

теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка рухнул трек «Море привет». Ребята из группы «Добро» к такому развитию событий были явно не готовы. Они вообще весьма скрупулезно подходят к расчету успеха своих треков. На проценты, конечно же, не делят составляющие, но уверены, что должен сложиться пазл. Тут и вовремя пришедшие идеи, и трудолюбие, и навыки, и терпение, ну и удача, само собой. И вот последний фактор, кажется, на этот раз у ребят немного просел. Отсюда и падение в чарте сразу на 4 ступени. Трек «Море привет», «Добро», 20-я строка.

0: 19-й ступени чарта оказался трек «Карма». Какая-то на самом деле не очень удачная карма у этого трека. Ну, посудите сами. Выше 15-й строчки залететь у трека ну никак не получается. А тут еще и ворох обвинений со всех сторон. И я сейчас даже не о трио в целом, а лишь об одном из его участников, Егоре Криде. Ему все еще активно прилетает по поводу его сольника в Москве. Сейчас начали на него сыпаться обвинения в плагиате. Мол, нарядившись на своем шоу в доспехе, Егор сделал подлянку молодому конкуренту Ване Дмитриенко. Вероятно, Ваня по юности лет сам тут оплошал. Он щедро делился с фанатами задумками декорации, оформления зала будущего концерта. Там был средневековый вайб, такой замок, лад и романтика. Но и на афише Дмитриенко предстал рыцарем мрачным с мечом. А тут вдруг случился концерт Егора Крида и знакомые декорации с замком. Был на сцене Егор сверкающих доспехов. Тут в соцсетях и понеслось, друзья. Боюсь, после такой волны нынешнее падение трека «Карма» уже не остановить. Даже несмотря на то, что помимо Егора, в его создании также участвовали Артик и Асти. «Карма» — дело такое, друзья мои, тонкое. Трек «Карма», Егор Крид, Артик и Асти. 19-я строчка крутого кипятка.
1: Не будет завтра, но запомни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

На 18-й ступени готова порадовать вас кое-чем новеньким. Сразу скажу, эта девушка появляется в чартах крайне редко. В последнее время так точно. Но, возможно, у ее нового трека есть все шансы стать суперхитом и полюбиться публике. Название патриотичное, вайб модный, звучание стильное, текст глубокий и честный. Посмотрим, сошлось ли тут все, чтобы взлететь к вершине. Пока старт аккуратный, с 18-й ступени. О, друзья, самое главное, ты не сказала, о ком же речь. Талантливая девушка, друзья, Эльвира Т и ее свежий трек «По-русски». Впервые в чарте, знакомьтесь.

Ты не штиль, ты атомный реактор. Ты не жди, что остужу. Невозможно, ни один музыкальный редактор этот трек не заценит, слишком тревожный. Сразу понимала, мне надолго. Ты не сразу, ты хотел все иначе. Я же видела трещины в стеклах и слова, что ничего не знаю.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда поднялся трек группы «Серебро» «Мало огня». Ненасытные, похоже, это девушки, но довольно органично влились они в новый для себя мир. Признались девчонки «Серебра», что чувствуют себя в шоу-бизнесе весьма комфортно, прям в своей тарелке. Ну и вроде как приняли их в этой сфере достаточно ярко и дружелюбно. Теперь ответной яркости мы ждем от самих девчонок. «Мало огня». Добавьте больше. Трек «Мало огня», «Серебро», 17-я строчка крутого кипятка.

На 16-ю строчку спустились сегодня градусы и их ресницы. Но этих ребят, согласитесь, можно узнать вовсе не по ресницам. Узнать не глядя, ведь их не спутать ни с кем. У парней свой фирменный стиль в музыке, легкий такой, позитивный, с приятной долей сарказма и самоиронии. Все, как мы любим, в общем, вместе с ресницами, само собой. Трек «Ресницы», группа «Градусы», 16-я строчка крутого кипятка.

На 15-ю строчку вальяжно ступил нынче Владимир Пресняков. Может себе позволить. Он человек опытный, мудрый, правда, нынешний 40-летний точно помнит его иным. Взрывным, дерзким, безбашенным, с роскошной шевелюрой. Володя сам те свои безумные 90-е называет лучшим десятилетием в своей карьере. Говорить тогда было легко, и все думали только о творчестве. К слову, худшие десятилетия он называть не стал, якобы чтобы не выглядеть ворчливым дедушкой. Ну и правильно, не надо. Пусть лучше Пресняков зафиксируется в памяти в единственно верном образе – счастливчика. В этом амплуа, кстати, он сейчас и у нас на 15-й строчке. Встречайте, счастливчик Владимир Пресняков.

На 14-ю позицию крутого кипятка скатился Ваня Дмитриенко. Поутихли в последнее время сплетни по поводу его личной жизни, но периодически та или иная грань отношений, связанная со звездной фамилией Пересильд, все же в инфопространстве всплывает. Сейчас, например, много говорят о том, с каким же пиететом к будущему зятю относится киномама Юля Пересильд. Ваня признался, что они в очень крутых отношениях с ней. Он долго добивался доверия родителей Ани, ну и с мамой они вообще не ругаются, не спорят, и с папой вроде все в норме. Как говорит Ваня, он хоть и очень серьезный человек, но с отличным чувством юмора. А теперь о серьезном, друзья. Ваня Дмитриенко, трек «Ртуть», минус 2 позиции за неделю, и у него сегодня 14-я строчка чарта.

Пришло время узнать, кто же сегодня подобрался к 13-й строчке чарта. Здесь вы сможете насладиться всеми оттенками зеленого. Ну и заодно снизить уровень стресса, нормализовать давление, успокоить нервную систему, ведь именно такое действие, по заверениям психологов, зеленый цвет оказывает на нас. Правда, есть тут нюанс. На FM-просторах нам доступны только органы слуха. Поэтому визуальный ряд и насыщенность красок при прослушивании трека «Малахит» ложатся целиком и полностью на ваши плечи. Но в глубине вашей фантазии, господа, я даже не сомневаюсь. Поэтому приступим. Ныряем вместе в «Малахитовые сны» с группой «Винтаж» на 13-ю строчку чарта.

0: важней.
1: На 12-й строчке самое время вернуться из снов в реальность. Сразу успокою, реальность довольно приятную, счастливую. Звездный дуэт Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Между прочим, выяснилось, что это далеко не первая их попытка сделать тандем. Несколько лет назад они уже планировали записать дуэт под названием «Небо в глазах». Они даже уже поработали тогда в студии, сделали обложку сингла. Но началась пандемия и решили повременить. Ту песню в итоге Полина выпустила сольно, а Сергей тут, кстати, сам виноват. Он постоянно все сомневался, искал правильную тональность, подачу, чтобы в дуэте было все мощно и красиво. И решили, друзья, раз есть сомнения, то просто не время для выпуска этой песни. Время настало сейчас, похоже, и хэппи-энд у Полины и Сережи к радости поклонников по итогу все же сложился. Трек «Хэппи-энд», 12-я строчка крутого

вот истории участников нашего чарта, господа, не иссякают. Следующие на очереди Филатов и Кэрос. Про свой хит среди счастливых людей ребята рассказывают, что это не песня в привычном понимании, куплет-припев. Ребята тут решили вернуться к своим танцевальным корням и сделать трек с хорошим летним вайбом. При создании трека они вспомнили культовую композицию, которая была гимном фестиваля «Казантип». Ничего похожего с тех пор, говорят ребята, не было, и им, во-первых, захотелось, чтобы такой фестиваль все же возник, ну и клип на трек, если он будет, был бы в подобном же стиле. Лето, море, кайф. Среди счастливых людей Филатов и Кэрос 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее, как и прежде, Лирик Мод. Никак не удается ему, увы, повысить свои шансы на возвращение в тройку лидеров. В то время как его супруга Мария не стала себе отказывать в удовольствиях, решила повысить себе уровень отдыха во время отпуска в Дубае. Пожив несколько дней в отеле, где стоимость номера составляла около 100 000 рублей в сутки, Мария переехала в еще более роскошный пятизвездочный лофт. Говорят, новый отель стоит вдвое дороже, в нем несколько бассейнов, в том числе панорамный, а еще рестораны, спа-комплекс, тренажерный зал, сауна и зеленый сад. Но согласитесь, такой ценник – явный намек мужу, чтобы работал он усерднее. А вот какие у Мота взаимные намеки в адрес жены, мы сейчас выясним. Трек «Намек на нас» – 10-я строчка крутого кипятка.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

На 9-й ступени чарта по-прежнему звучит призыв утопающего, трек «Тону». Ну, как вы помните из суровой классики, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Справедливости ради добавлю, что процесс приближения ко дну вдруг остановился. Холли Флейм уверенно зафиксировал себя на 9-й ступени крутого кипятка, и эта цифра его пока устраивает во всех отношениях. Холли Флейм, «Тону», номер 9.

0: На восьмой строчке крутого кипятка, как и неделю назад, Зиверт. Педаль газа дала сбой. Выжать из нее ускорение почему-то, но никак не получается. При этом получается, что ВОЗ и ныне там, друзья, если уж мы так удачно сегодня проходимся по классике. Трек «Газ», Зиверт, восьмая ступень чарта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта, и здесь тоже без изменений. Джонни и Федук, так красиво ворвавшиеся когда-то в верхнюю десятку, замедлили свой полет. Фанаты ребят до сих пор пребывают под впечатлением от того, как же музыкантов угораздило записать совместный трек. Ну и Федук признался, что это была его инициатива. Раньше он, как и все, знал Джонни по большим хитам, но потом начали частенько мелькать видео, где он просто поет. И тогда Федук был поражен тем, как же Джонни владеет своим голосом. Тут включилось уже любопытство. Федуку захотелось познакомиться и попробовать сделать что-то вместе. Ну и Джонни такой пиетет, разумеется, польстил, и он согласился. Так и родился их жаркий хит «Лето». Джонни, Федук, 7-я строчка чарта.

0: Наблюдать за небом, за землей, за природой – этот вайб, друзья, в последнее время с головой захватил певицу Анну Асти. Она поняла, что обожает загородную жизнь. Более того, у Ани в планах обзавестись даже собственной фермой. А пока строительство в проекте, необычные питомцы у Ани уже появляются. Так сосед подарил ей овечку, Аня назвала ее Зиной. Позднее к овечке присоединился еще один необычный обитатель – индийская утка-бегунок. Ну а самая заветная мечта Анны Асти – собственная корова. Но к такой ответственности певица пока не готова, зато готова спеть для вас в компании с Димой Биланом. Их трек «Эпилог» вновь на 6-й ступени чарта.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее Мари Краймбрери. Клип на хит «Мари, давай не ждать» получился очень многогранным. Певице и режиссеру удалось через яркие и трогательные истории, смелые, забавные, грустные, искренние, достучаться-таки до сердец людей. Ну и самое важное – показать, насколько же это важно быть открытым миру и себе. Клип всем нам напоминает, что ждать подходящего момента в жизни бессмысленно. Лучше начать действовать прямо сейчас и довериться своим решениям. Ну и лучшее решение, которое даже не обсуждается, друзья, на выходные – наслаждаться летом. Действуем. Мари Краймбрери. «Давай не ждать». Пятая строчка крутого.

Побеждать, увы, как-то больше не получается у стильного мужского трио. Хит «Шаде» буквально неделю назад дал нам надежду на то, что он еще способен побороться за лидерство, вернувшись в тройку лучших. А уже сегодня все эти надежды разбились вдребезги о суровые бронзовые скалы. Трек «Шаде» опять скатился вниз, и сегодня танцы под «Шаде» развернутся на утешительной четвертой ступени чарта. Вот так, друзья, бывает. Мот, Хчо и Баинзи. Номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзовую награду получает сегодня певица Ёлка. Никак не может девушка найти общий язык с серебряными металлами. Пытается и так, и этак к ним подступиться, и все мимо. Серебряная ступень чарта Ёлку надолго не принимает. На этот раз опять серебро потеряно. Увы, в ее руках лишь бронзовая награда крутого кипятка. Трек проще. Ёлка.
1: Третье место.

0: Обладателем серебра же на этот раз становится Валерия Бервольф. Ее «Феникс» широко расправил крылья, конкурентам за них фактически ко второй ступени уже не подобраться. Осталось лишь взмахом крыла с вершины чарта смахнуть лидера. Но это для Бервольф сейчас задачка со звездочкой, пока ей не по зубам. Трек «Феникс», Бервольф, серебро чарта.
1: Второе.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Все тут как и раньше. Тепло, мелодично, ярко. Таню Ткачук абсолютно не волнует, в тренде ли сейчас малиновый цвет. Она рисует свой мир таким, каким сама его чувствует. Хочется луну малинового цвета? Да пожалуйста. Хочется с ней на самый верх двадцатки? Welcome! Любая прихоть, все для нее и без лишних вопросов. Учитесь, друзья. Группа «Моя Мишель», трек «На малиновой луне», золото чарта.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: заряжайтесь, наслаждайтесь, танцуйте. И до встречи в теплых объятиях августа. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые. А также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Весь город на одной волне. Местное радио. Местное время 14 часов.
2: Новости.
0: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняково, 124. Глава Карелии сообщил о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важное преимущество для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранить средняя заработная плата. Кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направят в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по диспансеризации выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии. И это, по мнению Артура Парфенчикова, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Лоукском, Сегежском, Медвежегорском и Каливальском округах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Выпускники в Карелии массово выбирают специальность сварщика. Приемная кампания в колледжах и техникумах в разгаре. На первый курс в учреждении среднего профессионального образования поступят в этом году около 5000 человек. Выпускники могут выбрать обучение в одном из 18 учреждений среднего профессионального образования. По информации Карельского министерства образования и спорта, самым популярным направлением стало сварочное производство. На втором по популярности месте – техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Транспортных средств, на третьем месте – строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Среди других востребованных направлений у выпускников школ туризм и гостеприимство, лечебное дело и строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Швейная фабрика «Арктика» предложила Костомукскому политехническому колледжу заключать договоры о целевом обучении. Абитуриенты, планирующие поступать на специальность «Мастер по изготовлению швейных изделий», получат стипендию до 5000 рублей с первого дня обучения и гарантированное трудоустройство. Прием заявок на целевое обучение продлится до 15 августа. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменен рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводска в 20 часов. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билетов. Экомобиль завтра снова появится в Костомукше. У жителей города будет возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, 25 июля с 17 до 19 часов будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. В Окнаволоке 2 августа отметят День деревни. Ярким акцентом программы станет конкурс для любителей флористики. Организаторы ждут всех, кто хочет превратить полевые цветы в маленькое произведение искусства и собрать летний букет.

0: конкурсе могут дети до 14 лет и взрослые. Принести свою цветочную композицию необходимо 2 августа с 12 до 13 часов. На празднике будет организована специальная точка для приема и выставки букетов. В букетах можно использовать любые цветы, дачные, лесные растения и другие. Разрешены и сухоцветы. Для украшения подойдут бумага, ткани и любой другой реквизит. Партнеры конкурса подготовили ценные призы для победителей конкурса и приятные подарки для участников. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, 2 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно, без осадков. Плюс 16-18 градусов обещают синоптики в течение дня. И ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 16-17 градусов тепла. Небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 16, плюс 20 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 10 метров в секунду, а завтра в Калевале воздух прогреется до 18 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше Кастамукша – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Кастамукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Кастамукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Кастамукши и Каливальского района, а также по телефону 525-42 и по адресу город Кастамукша, улица Советская, дом 6.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Не хватило трех секунд, чтобы

0: всем.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Свидание на 5». Стилист Анита Глосс составила девушкам 5 самых модных образов для удачного свидания. Так, для романтической встречи с мужчиной Анита посоветовала надеть девушкам мини-юбку с рубашкой. Удачным вариантом, по ее словам, станет лаконичное короткое платье или прозрачная юбка со слим-футболкой. Игра контрастов, легкая загадка и абсолютный комфорт. Так описала стилист эти сочетания. Кроме того, Анита предложила девушкам, собирающимся на свидание, обратить внимание на платье с имитацией корсета или на блестящую юбку с топом. В таком образе мужчина не сможет устоять вовсе не перед вещами, а перед этой женщиной, которая явно влюблена в саму себя. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 37009.
3: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 100.4 на местном радио.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важное преимущество для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата. Кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направят в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Жители Карелии не спешат проходить диспансеризацию. В республике планы по диспансеризации выполнены только на 40%. Об этом сообщил глава Карелии. И это, по мнению Артура Парфенчикова, тревожный сигнал. Система недостаточно приближена или неудобна для жителей, отметил губернатор. При этом в Лоукском, Сегежском, Медвежегорском и Каливальском округах медики справляются с диспансеризацией достойно. Округам и районам, где явка на диспансеризацию мала, придется перестроить систему. Парфенчиков поставил им задачу сделать так, чтобы пройти профилактический осмотр у врачей было просто и удобно. Выпускники в Карелии массово выбирают специальность сварщика. Приемная кампания в колледжах и техникумах в разгаре. На первый курс в учреждении среднего профессионального образования поступят в этом году около 5000 человек. Выпускники могут выбрать обучение в одном из 18 учреждений среднего профессионального образования. По информации Карельского министерства образования и спорта, самым популярным направлением стало сварочное производство. На втором по популярности месте – техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Транспортных средств, на третьем месте – строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Среди других востребованных направлений у выпускников школ туризм и гостеприимство, лечебное дело и строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Швейная фабрика «Арктика» предложила Костомукскому политехническому колледжу заключать договоры о целевом обучении. Абитуриенты, планирующие поступать на специальность «Мастер по изготовлению швейных изделий», получат стипендию до 5000 рублей с первого дня обучения и гарантированное трудоустройство. Прием заявок на целевое обучение продлится до 15 августа. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменен рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводска в 20 часов. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билетов. Экомобиль завтра снова появится в Костомукше. У жителей города будет возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, 25 июля с 17 до 19 часов будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. В Окнаволоке 2 августа отметят День деревни. Ярким акцентом программы станет конкурс для любителей флористики. Организаторы ждут всех, кто хочет превратить полевые цветы в маленькое произведение искусства и собрать летний букет. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет и взрослые. Принести свою цветочную композицию необходимо 2 августа с 12 до 13 часов. На празднике будет организована специальная точка для приема и выставки букетов. В букетах можно использовать любые цветы, дачные, лесные растения и другие. Разрешены и сухоцветы. Для украшения подойдут бумага, ткани и любой другой реквизит. Партнеры конкурса подготовили ценные призы для победителей конкурса и приятные подарки для участников. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. изготовление очков в кратчайшие сроки, линзы, оправа, аксессуары для всей семьи, оптика, Эль-Маркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно, без осадков, плюс 16-18 градусов, обещают синоптики в течение дня, и ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 16-17 градусов тепла, небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 16, плюс 20 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 10 метров в секунду, а завтра в Калевале воздух прогреется до 18 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, пятница продолжается, и градус нашего настроения тоже на

7-3-7-0-27, телефон нашего прямого эфира. Если хотите кому-то передать свои приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и чтобы завершить эту непростую рабочую неделю на максимуме прекрасного настроения, сегодня будем дарить, ну как дарить, скорее разыгрывать все призы, которые у нас есть. Голодным точно никто не останется, потому что на кону сегодня порция крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы, сладкая парочка, кекс и айс-какао от кафе «Суши Биг», роллы «Калифорния» с крабом от нового заведения «Юши Суши». Ну, а кто предпочитает активный образ жизни, сможет побороться за сертификат в аквапарк «Синеранта», который завтра вновь распахнет свои двери для всех костомукшан. Так что ловите свою удачу за хвост, настраивайтесь, участвуйте, и пусть вам повезет. Ну и, конечно, немного официальной информации все же будет. Без нее тоже никуда.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома, оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Благодаря инициативам сотрудников, карельская «Катыш» повышает эффективность производства и сокращает затраты. Сотрудники управления производства концентрата и «Катышей» внедряют новый подход по организации внутренних команд, систему постоянных улучшений, которая позволяет оптимизировать рабочие процессы и повышать эффективность. За последние полтора года в подразделении успешно реализовали три волны инициатив по снижению затрат. Механизм работы построен просто и эффективно. От каждого цеха на четырехмесячную стажировку направляют одного сотрудника, а наставником становится менеджер по развитию. Такой формат помогает не только передавать знания, но и формировать общий подход к работе во всех подразделениях. Каждый стажер прошел курс по современным инструментам бережливого производства, методологии 5С, выявлению 8 видов потерь, принципам бережливого производства и алгоритмам решения проблем. Это помогло создать единые стандарты работы для всего коллектива. Результаты нового подхода уже заметны и в цифрах. Так, в прошлом году команда УПКО реализовала 30 мероприятий. Их экономический эффект составил 81 миллион рублей. Еще 7 инициатив продолжат воплощать в этом году, а участники третьей волны лидеров по снижению затрат уже защитили 58 проектов. Ожидается, что их реализация принесет предприятию больше 250 миллионов рублей экономии в год.

0: Спортивная жизнь.
1: Ну что, друзья, мы начинаем розыгрыши наших сегодняшних конкурсов и зайдем с козырей, поскольку завтра аквапарк Синеранта вновь распахнет свои двери для желающих искупаться. Сегодня мы возвращаем наш пятничный конкурс и будем разыгрывать сертификаты в бассейн. Я напомню, что до 31 августа аквапарк Синеранта работает по летнему графику ежедневно с 13 до 21.45. Для всех посетителей здесь работает солярий, аэрохоккей, ну а после купания всегда можно вкусно перекусить в кафе. Итак, прямо сейчас у вас есть возможность выиграть сертификат на поход в бассейн. Для этого делайте приемники погромче. Мы поставим вам микс из двух песен. Вам нужно узнать каждую песню в отдельности. Итак, слушаем.

Ох, ну только что вы услышали вот этот сплетенный клубочек из двух треков. Я напомню и обращаю ваше внимание, что вам надо узнать обе песни. Не исполнителей, не группы, а именно песни. 911-402-2040. Присылайте ваши варианты на этот номер. Угадайте обе, сертификат в бассейн ваш. Ну и пятый правильный ответ сегодня счастливый. Поехали!

Ну что, друзья, я хочу сказать, что со слухом у всех участников этого конкурса все прекрасно, абсолютно все написали. Прислали правильные ответы. Это, конечно же, Феникс. Но тут трудно было не узнать. Он, по-моему, сегодня у каждого блогера, у всех, кто более-менее владеет вот созданием какого-то контента ВКонтакте, вот эта песня звучит постоянно. Ну, а второй, I Got Life, конечно, тоже прислали все правильно. И пятое СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 9301, поэтому мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты и с удовольствием купайтесь в аквапарке Синеранта. Как забрать свой приз, сейчас я напишу вам в ответном СМС.

0: Еще не вечер!
1: Ну что, друзья, наша программа продолжается. Откладывайте в сторону все дела, потому что сейчас мы поговорим о еде, которую обожают миллионы. Знаете ли вы, что в мире ежесекунда съедается больше 1000 японских рулетиков? Да-да, мы продолжаем наш аппетитный конкурс для любителей палочек, соевого соуса и идеального риса. У нас на кону сегодня порция ролл Калифорния с крабом, и прямо сейчас мы проверим, кто из вас настоящий суши-мастер, а кто просто умеет красиво макать роллы в васаби. Спонсор нашего конкурса – Юши Суши, который находится на Интернациональной 2, это бывшее кафе «Панорама». У ребят всегда только свежая рыба, огромные порции и нежнейший сыр. Юши Суши работают только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте «Юши Суши Костомукша». Там есть подробное меню и все варианты скидок. Итак, наш вопрос сегодня звучит так. Правда ли, что ролл Филадельфия придумали в Японии? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 17-го СМС сможет отведать ролл Калифорния с крабом. Но помните, что приз достанется тому, с кем нам удастся, помимо этого, побеседовать в прямом эфире. Если вы не ответите на наш звонок по разным причинам, в общем-то, победа переходит следующему, кто прислал СМС, и мы будем звонить уже ему. Так что после ответа держите телефон пару минут в поле зрения, чтобы не упустить свою удачу и вкусный ужин этим вечером.
2: Реклама на местном радио.
3: Если суши, то это Юши. Юши Суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
4: Наклейки на авто, наклейки на окно. Бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе «Костомукша Медиа» на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ну что, друзья, у нас есть победная 17-я СМС, и прямо сейчас мы пробуем дозвониться до победителя. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Что еще раз?
0: Как зовут вас?
1: Арина.
0: Арина, рассказывайте, правда ли, что ролл Филадельфия придумали в Японии, Арина?
1: Нет.
0: Нет.
1: Филадельфия не едят, только суши.
0: Так, а хорошо, где придумали Филадельфию, знаете? Арина? Алло. Ну, что-то Арина у нас... Арина, вы с нами?
1: Да.
0: Мы вас поздравляем. Ваш ответ, ловите наши аплодисменты. Ваше СМС стало 17-м. Действительно, его придумали Филадельфию вовсе не в Японии. А где придумали, вы знаете?
1: Если честно, нет. Я знаю, что только не в Японии.
0: Не в Японии. Действительно, Филадельфию придумали в США, в Японии. Классические роллы совсем другие. Это самые популярные. Это маки-суши. Вот так они называются. Но, тем не менее, мы присуждаем вам победу, потому что ответ был правда или нет. Не кладите трубочку, Арина. Я вам расскажу за эфиром, как вы сможете забрать свой приз. И, я надеюсь, с удовольствием насладиться порцией роллов Калифорния с крабом. Спасибо вам.

словно поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Еще кусочек.
1: Ну что ж, в этом конкурсе мы готовы немножко подсластить этот вечер и объявляем самый сладкий конкурс в нашем эфире сегодня от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких людей. И здесь у нас сегодня на кону такая вот, можно сказать, сладкая парочка. Это кекс и айс-какао от кафе «Суши Биг». Как всегда, насладиться вот этим десертом сможет тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о каком блюде идет речь. Ну и уж раз на кону у нас десерт, то и давайте поговорим сегодня о лакомстве, скажем так. Это старинное русское лакомство, история которого начинается более 500 лет. Первоначально оно появилось как способ сохранения урожая фруктов. Лакомство подавали к столу Ивана Грозного и Екатерины Великой. И несмотря на то, что это, все же десерт, это очень полезное блюдо. Оно полно витаминов, пектина и клетчатки, которые помогают сохранить и поддерживать здоровье. Вот о чем речь, о каком лакомстве, о каком десерте идет речь, предстоит догадаться вам. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040 и 13-е смс. Сегодня счастливая. Поехали.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0417, ИНН 100-0-401-96-92.

Ну что, друзья, практически все, кто участвовал в этом конкурсе, правильно ответили на вопрос. Конечно же, это пастила. Поздравляю всех, кто участвовал, но особое поздравление и наши аплодисменты нашему слушателю, чей телефон заканчивается на 9640. Ловите наши аплодисменты и, я надеюсь, с удовольствием насладитесь, ну, не пастилой, конечно, но, я думаю, не менее таким вот вкусным десертом, кексом и какао от кафе «Суши Бика».

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируйте идеальный пятничный вечер, но совершенно не хотите стоять у плиты? Правильно, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Да, это те самые крылья, от которых пальчики оближешь и хочется петь. Итак, делайте приемники погромче. Мы поставим вам фрагмент песни, но одно неочевидное слово – спрятали за звуковым сигналом. Давайте послушаем.
2: Я

Фрагмент песни вы услышали. 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте на этот номер пропущенное слово. И чье СМС с правильным ответом станет сегодня 14-м. Отправиться наслаждаться вкусным ужином. Ну, или обедом, кому как нравится. Папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Так что поехали.

0: слышал!
1: Ну что, я хочу сказать, что этот конкурс оказался с такой небольшой звездочкой и довольно много, что удивительно, не совсем таких правильных ответов. Правильный ответ бронзовым, конечно же, бронзовым загаром. И 14 смс вот при нашем скрине получилось, что пришло от слушателя, чей телефон заканчивается на 9775, поэтому ловите ответное сообщение, наши аплодисменты, конечно же, и ответное сообщение, как вы сможете забрать свой приз и насладиться порцией крылышек от папы Ромы. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсах. Поздравляю всех, кто выиграл сегодня. Желаю хорошего вечера, прекрасных выходных. Отдохните как следует. Мы услышимся уже в понедельник, как всегда, на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Глава Карелии сообщил о формировании в регионе мобильных огневых групп. Их главная задача – обеспечить защиту ключевых промышленных предприятий и стратегически важных объектов инфраструктуры республики от воздушных атак. Вступить в МОК могут мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. Для этого потребуется заключить контракт с Минобороны. Важное преимущество для будущих участников – возможность продолжать работать на своем основном месте. За ними сохранится средняя заработная плата. Кроме того, предусмотрены дополнительные денежные выплаты. Как подчеркнул глава республики, участники групп будут нести службу исключительно на территории Карелии. Их не направят в зону проведения СВО. Чтобы поступить на службу, необходимо обратиться в военную

0: Чтобы пройти профилактический осмотр, у врачей было просто и удобно. Выпускники в Карелии массово выбирают специальность сварщика. Приемная кампания в колледжах и техникумах в разгаре. На первый курс в учреждении среднего профессионального образования поступят в этом году около 5000 человек. Выпускники могут выбрать обучение в одном из 18 учреждений среднего профессионального образования. По информации Карельского министерства образования и спорта, самым популярным направлением стало сварочное производство. На втором по популярности месте техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, на третьем месте – строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения. Среди других востребованных направлений у выпускников школ туризм и гостеприимство, лечебное дело и строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Швейная фабрика «Арктика» предложила Костомукскому политехническому колледжу заключать договоры о целевом обучении. Абитуриенты, планирующие поступать на специальность «Мастер по изготовлению швейных изделий», получат стипендию до 5000 рублей с первого дня обучения и гарантированное трудоустройство. Прием заявок на целевое обучение продлится до 15 августа. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не повезет пассажиров из Петрозаводска в Костомукшу сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменен рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением с автовокзала Петрозаводска в 20 часов. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билетов. Экомобиль завтра снова появится в Костомукше. У жителей города будет возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, 25 июля с 17 до 19 часов будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. В Окнаволоке 2 августа отметят День деревни. Ярким акцентом программы станет конкурс для любителей флористики. Организаторы ждут всех, кто хочет превратить полевые цветы в маленькое произведение искусства и собрать летний букет. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет и взрослые. Принести свою цветочную композицию необходимо 2 августа с 12 до 13 часов. На празднике будет организована специальная точка для приема и выставки букетов. В букетах можно использовать любые цветы, дачные, лесные растения и другие. Разрешены и сухоцветы. Для украшения подойдут бумага, ткани и любой другой реквизит. Партнеры конкурса подготовили ценные призы для победителей конкурса и приятные подарки для участников. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно, без осадков. Плюс 16-18 градусов обещают синоптики в течение дня. И ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается 16-17 градусов тепла, небольшой дождь и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 16, плюс 20 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 10 метров в секунду, а завтра в Калевале воздух прогреется до 18 градусов тепла. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио.

0: Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Колевальского района, а также по телефону 525-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Среди упоминавшихся ранее весенних насадок наиболее привычен мотыль. И у рыбы он постоянно на столе, и рыболовы почти всегда могут им разжиться. Только собираясь на рыбалку и планируя ее длительность, надо знать, что насадочный мотыль, в зависимости от места его добычи и зрелости, бывает средний и крупный. И по цвету разный – ярко-красный, темно-красный и черный. По способу добычи мотыль бывает мешковой и тянутый, добытый струной. Мешковой мотыль крепкий, живучий и хорошо хранится. Тянутый с коротким сроком хранения, быстро становится вялым и теряет привлекательность для рыбы. Вернуть ему свежий вид можно, подержав его в прохладной воде, либо пропустив через специальную кювету с водой. Как вариант, подойдет и хранение в спитом чае.
0: Не клюет.
2: Вот вроде и пустяк, а сплошь да рядом и на нервы действует, и мешается под руками всегда, когда не надо. А речь идет всего-то о незакрепленном конце лески на начатой катушке. То она сматывается, когда не надо, то путается. А нужно просто зафиксировать ее с помощью резинового кольца. И лучше всего применять не узкие аптечные или денежные резинки, а кольца, вырезанные из середины воздушного шарика. Надетое между щечками катушки, оно надежно удерживает леску без особого напряжения и удобно в использовании.
0: Хороша уха.
2: Когда-то именно щучья икра ценилась даже выше многих иных видов икорных деликатесов. Да и сейчас, заглядывая в ценники на дорогих рынках и в меню ресторанов, видим, что ее иначе как купеческая и не называют. А между прочим, ее несложно и самим дома приготовить. Поймать бы щуку с икрой. Сначала надо избавиться от пленок ястыков, протерев их через дуршлаг или прокрутив в мясорубке. С икрой ничего не случится, а пленки намотаются на червяк мясорубки. Затем уже отделенную икру нужно несколько раз промыть в теплой кипяченой воде. Приготовить рассол. В довольно теплой воде растворять соль до тех пор, пока положенный в него ломтик картошки не начнет всплывать. И залить промытую икру этим рассолом на 5-10 минут. Это зависит от вкуса, оптимально минут 7-8. Затем процедить, и можно начинать делать бутерброды. На сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.

0: быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Свидание на 5». Стилист Анита Глосс составила девушкам 5 самых модных образов для удачного свидания. Так, для романтической встречи с мужчиной Анита посоветовала надеть девушкам мини-юбку с рубашкой. Удачным вариантом, по ее словам, станет лаконичное короткое платье или прозрачная юбка со слим-футболкой. Игра контрастов, легкая загадка и абсолютный комфорт. Так описала стилист эти сочетания. Кроме того, Анита предложила девушкам, собирающимся на свидание, обратить внимание на платье с имитацией корсета или на блестящую юбку с топом. В таком образе мужчина не сможет устоять вовсе не перед вещами, а перед этой женщиной, которая явно влюблена в саму себя. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM. Реклама на местном радио.
2: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-0-169-29.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: о чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.
1: Местное время 8 вечера.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

0: для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 525-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой 8-ступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Мой путь непростой, но я все равно иду. Встречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну, и с каждым шагом наберу.

я все так же верю в чудеса, так же скучаю по родным местам, где напевали песни у костра.

принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Уйдет день, уйдет туча, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Она хочет забыть.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, с крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

Что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.